нас нафи няс муняр, скоро бедном родны ещин, эдак мохри салау, орехюль.

0: Оставом мы на спиття,
1: оставом мы на спиття,
0: а народай до народу гар,
1: а народай до народу гар,
0: алгаста тостим дьян,
1: алгаста тостим дьян,
0: налось верен торам.

вдвоем. Поздний час входит в комнату молчание. Сколько лет все у нас длится первое свидание. Сердцем воина хранимая, скоро ночь кончается. Засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются.

ты все та же моя нежная, в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица, пусть пройдет.